0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Расскажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты, плюс 5 за окном, днем до плюс 7. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Таксопарки сталкиваются с трудностями при обновлении автопарка из-за высокой стоимости локализованных машин. Почти треть такси в России – автомобили старше 5 лет. Новые машины российской сборки стоят около 3 миллионов рублей, а экономически оправданной для парков считается цена порядка 2 миллионов. Перевозчики называют проблемой и высокие ставки по кредитам и лизингу. Запуск автоматической проверки ОСАГО по камерам в России снова отложен. Точную дату старта системы «Паутина» никто не называет. Она тестируется в 84 регионах, но к полномасштабной работе не готова. Штрафы за езду без страховки уже действуют. 800 рублей за первое нарушение, от 3 до 5 тысяч за повторное. Камеры в Самаре и Тольятти установлены, но большинство простаивает из-за затрат на связь и серверы, передают Сити Трафик. Водителям штрафы за отсутствие полиса выписывают пока только инспекторы. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Итоги психолога психиатрической экспертизы представили в Самарском облсуде 1 октября. Екатерине Тарховой инкриминируют убийство экс-мэра Самары и его супруги из корыстных побуждений, подделку документов и другие преступления. В Самарской области в первые выходные октября ожидается мокрый снег и гололедица. Сегодня в регионе усилится ветер, порывы могут достигать 17 метров в секунду, днем не выше плюс 10. 3 и 4 октября прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ночью и утром возможна гололедица. Автомобилистам с небольшим опытом в госавтоинспекции советуют временно отказаться от поездок за рулем. В России зарегистрирована вакцина Аллергарда от аллергии на пыльцу березы. Препарат станет доступен россиянам уже в этом месяце, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Вакцину планируют использовать для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. До следующего сезона пыления ею хотят привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает возможности сыграть за какой-либо из клубов в Кубке России. Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола, выступал за множество клубов, включая «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон». Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 7. Сейчас в Самаре плюс 5.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: 7 часов 11 минут в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, 2 октября на календаре. За окном соответствующая погода, холодновато, плюс 5 сегодня, днем ожидается до плюс 7. Местами может пройти небольшой дождь. А что астрологи пообещали на сегодняшнюю пятницу, мы послушаем минуты через 4. Сейчас на радио «Мегаполис» дорожная сводка. На радио «Мегаполис» на 2 балла загружено движение в Самаре к этой минуте. Самые крупные скопления транспорта минут на 5-7 на заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, на улице Победы от Металлистов до Псковской, от Металлистов до проспекта Кирова.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 7.16, Самара, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. О новом исследовании касательно воздействия кофеина на нашу сердечно-сосудистую систему поговорим в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и пятничный гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки. Любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы. Уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы. День подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы. События будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7.22. За окном плюс 5 градусов. На 103.6 FM. Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.
2: Obsession.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 7 градусов. Сейчас в Самаре плюс 5.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. Самаре 7.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра пятницы на календаре 2 октября. Обоснованные в этот день организации, которая стала широко известна во всем мире после выхода романа и фильма «Код да Винчи», Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на проспекте Кирова, от Ставропольской до Физкультурной. На 22-го Парсъезда, Победы до Заводского шоссе. На Заводском от проспекта Кирова до Земица. На промышленности от Партизанской до Авроры. На улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7 часов 48 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории, как, например, у епархии. Ее члены могут жить где угодно. За почти столетнюю историю Opus Dei называли и масонской ложей, и сектой, и разведкой Ватикана. Дэн Браун и вовсе изобразил ее в романе как тайное консервативное сообщество монахов-фанатиков, которые жестко и даже преступно защищают скрытые от людей церковные тайны. В реальности Opus Dei вполне открытая организация. Ее члены не монахи, а миряне, которые не дают никаких обетов и могут покинуть организацию, когда захотят. Руководство Opus Dei публично заявляло, что описание в книге некорректно, и просило кинокомпанию указать в титрах фильма, что история вымышлена. Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической достоверности, ведь он писал не документальную прозу, а художественное произведение.
4: Радио «Мегаполис».

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8:01. За окном +5. Днем до +7. И преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Перечень олимпиад, дающих приоритет при зачислении в вузы, сокращен с 83 до 60. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Приказ Миноборнауки зарегистрирован Минюстом. В Самаре запустили чат-бот «Водный сигнал» для жалоб на проблемы с водой. Сервис работает в мессенджере «Макс». Жители могут сообщить об утечках, открытых колодцах и других неполадках, прислать фото и узнать сроки устранения работ по конкретному адресу. Первые дни бот работает в тестовом режиме. Все обращения автоматически подаются в диспетчерскую самарских коммунальных систем и передаются профильным службам. На участников свадебного кортежа в Тольятти, перекрывших улицу Коммунистическую, составили 17 протоколов. Инцидент произошел 30 сентября. Машины двигались задним ходом, дрифтовали, пассажиры высовывались из окон. Видео появилось в соцсетях. Госавтоинспекция разыскала нарушителей на следующий день. Депутаты Госдумы от Самарской области вошли в состав 5 комитетов. Леонид Калашников возглавил комитет по делам СНГ. В комитет по строительству и ЖКХ вошли Александр Фетисов и Денис Портнягин. Андрей Парфенов стал членом комитета по культуре, Андрей Трифонов по промышленности и торговле, Леонид Симоновский по бюджету и налогам. Сентябрьские продажи «Лады» стали лучшими с начала года. «АвтоВАЗ» реализовал 32 310 автомобилей. Это на 10% больше, чем в августе. Лидером остается «Лада Гранта». Их было продано больше, чем «Искр» и «Вест» вместе взятых. Россияне не готовятся к деторождению. По данным структуры при Минздраве, около 96% пар не проходят специальную подготовку перед зачатием. Родители избегают обследований, не корректируют питание, вес и не отказываются от вредных привычек. Это повышает риск выкидышей, патологии и задержек развития ребенка, отмечают власти. Врачи советуют начинать подготовку за 3-6 месяцев и подбирать обследование вместе со специалистом. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем до +7 градусов. Сейчас в Самаре +5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.11 в Самаре, радио «Мегаполис», Сэм, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, на календаре 2 октября. За окном прохладно, сейчас плюс 5, до плюс 7, обещаю, днем преимущественно без осадков. О новом рекорде музыкальной премии MTV Video Music Awards, прошедшей недавно, узнаем на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама.
2: Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Шаман на три руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Расскажу снова о дорожной обстановке. В Самаре к этой минуте, по данным Яндекс.Кар, сейчас движение в городе загружено на 4 балла из 10. 15-минутная пробка на Физкультурной от Нововокзальной до проспекта Кирова. Минут 10-12 можно потерять на улице Победы от Нововокзальной до проспекта Кирова. На Московском шоссе от Воронежской до 22-го парсъезда скопление транспорта минут на 10. На Ракитовском шоссе можно потерять минут 7-8 на участке от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе затор минут на 6-7.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 20 минут. За окном сейчас плюс 6. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. Это самый мощный телерейтинг за последнее десятилетие. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру. Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности. Почетную награду получила группа «Нирвана». Ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом. Трогательно почтили и память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
3: Реклама. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина девятого, на улице плюс 7 градусов. Далее на 103.6 FM подробный прогноз погоды на пятницу. Прежде коротко о свежих новостях. На радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Запуск автоматической проверки ОСАГО через систему «Паутина» снова отложен. Точная дата старта неизвестна. Штрафы за езду без страховки по-прежнему выписывают только инспекторы. В первые выходные октября в Самарской области ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Госавтоинспекция советует водителям с небольшим опытом временно отказаться от поезда. В России зарегистрирована вакцина «Аллергарда» от аллергии на пыльцу березы. Она станет доступна в этом месяце. До следующего сезона пыления препаратом планируют привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает участие в Кубке России за какой-либо клуб. Лучший бомбардир в истории российского футбола выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 6-8. Сейчас в Самаре плюс 7 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать, желаю вам отличного пятничного утра на календаре 2 октября. Родившийся в этот день деятель

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самария, половина десятого, и к этому времени уже найден правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. А что не так? Я спрашивал правильный ответ, когда пассажир уснул, сказал нам Евгений с улицы Зои Космодемьянской, выиграл он 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вам желаю побед в невероятном вопросе на радио Мегаполис, который разгадываем мы по утрам в будни после 9. Через минуту поговорим о погоде на пятницу. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Таксопарки не могут обновлять автопарк. Локализованные машины стоят около 3 миллионов рублей. Это выше экономически оправданной цены. К проблемам добавляются высокие ставки по кредитам и лизингу. А почти треть такси в России – автомобили старше 5 лет. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Ей инкриминируют убийство экс-мэра Самары, его супруги, подделку документов и другие преступления. Сентябрьские продажи «Лады» стали лучшими с начала года. «АвтоВАЗ» реализовал 32 310 автомобилей. Это на 10% больше, чем в августе. Лидером остаются «Лада Гранта». Этих моделей было продано больше, чем «Искр» и «Вест» вместе взятых. Перечень олимпиад, дающих приоритет при зачислении в вузы, сокращен с 83 до 60. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Приказ Миноборнауки зарегистрирован в Минюсте.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем 6-8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.
4: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы пусть... В Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра. На календаре 2 октября. За окном сейчас плюс 7, днем плюс 6, 8. Преимущественно без осадков. На радио Мегаполис с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. Это самый мощный телерейтинг за последнее десятилетие. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру. Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности. Почетную награду получила группа «Нирвана». Ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом. Трогательно почтили и память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
4: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количество призов, срок, отметки и порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 32 минуты, плюс 7 за окном. О погоде подробнее через минуту расскажу. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В аэропорту Самары задерживается один с рейсов на вылет и 9 на прилет. Курумыч не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников. Между Самарой и Пензой запустили электропоезд «Финист». Он заменил дневной экспресс. За рейс «Финист» перевозит около 400 пассажиров, расписание осталось прежним. Синоптики спрогнозировали в Самарской области похолодание, гололедицу и мокрый снег. Завтра ожидается облачная погода с небольшими осадками. В ночь на субботу, возможно, гололедица, днем дождь и мокрый снег, которые сохранятся и в воскресенье. Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. В стартовом матче она обыграла индонезийку Джани Чичен со счетом 6-0, 6-4. Следующая соперница Шнайдер определится в игре россиянки Екатерины Александровой и белорусской Александры Соснович.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 6-8. Сейчас в Самаре плюс 7 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 7 градусов, днем плюс 6-8, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти хотят по-новому считать налог с выигрышей у букмекеров. По данным газеты «Коммерсант», если поправку примут, то НДФЛ будут рассчитывать не с каждого выигрыша, а с общего результата игрока за год. Из суммы всех выигрышей будут вычитать проигранные ставки. Например, если человек по итогам года потратил на ставки больше, чем выиграл, платить налог ему не придется. Минздрав сообщил о пандемии диабета в России. По данным спеццентра ведомства, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. Ежегодно это заболевание выявляют у сотен тысяч новых пациентов. Эндокринологи Минздрава назвали ситуацию неинфекционной пандемией и связали динамику роста заболевания с лишним весом и ожирением. В следующем году вырастут детские пособия. С 1 февраля проиндексируют выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком и единовременную выплату при рождении. Она составит 30 тысяч рублей. Мат-капитал тоже увеличится. На первого ребенка до 778 тысяч рублей, на второго до 1 028 тысяч, сообщили в социальном фонде. В Самаре запустили чат-бот «Водный сигнал» для жалоб на проблемы с водой. Сервис работает в мессенджере «Макс». Жители могут сообщать об утечках, открытых колодцах и других неполадках, прислать фото и узнавать сроки устранения работ по конкретному адресу. Первые дни бот работает в тестовом режиме. Все обращения автоматически попадают в диспетчерскую и передаются профильным службам. Сезон фонтанов в Самаре завершился. Об этом сообщили в горадминистрации. Консервация на зиму начнется с понедельника. Специалисты сольют воду, отключат оборудование, демонтируют форсунки и насосы. В этом сезоне в городе все 48 фонтанов работали более 180 дней без серьезных сбоев. Некоторые водные объекты оснастят световыми конструкциями, которые будут работать зимой. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный – 6-11 метров в секунду. Температура днем – плюс 6-8. Сейчас в Самаре – плюс 7.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также

0: Запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Лана Дель Рей на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. Желаю вам удачного продолжения дня и хороших предстоящих выходных. Завтра уже на радио Мегаполис начнется уикенд со Стингом. В субботу и воскресенье лучшие песни британского музыканта будут звучать на 103.6 FM каждый час. Также послушаем много интересных историй из жизни Стинга 12+. Далее на 103.6 FM 10 минут нашей любимой музыки без перерывов. Группа Агаты Кристи «Черная луна» уже на подходе.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика, какой вы ее еще не видели?
1: 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем с

0: 110% разницы. 373-2010.
1: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа «Карзиганс» на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина 12-го. Впереди на 103.6 FM. Минут 15. Музыки нон-стоп. Группа «One Republic» с новым хитом «Need Your Love». Уже скоро. Сейчас на радио «Мегаполис». Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта. Электротранспорт недополучит около 500 миллионов рублей, метро еще 200 миллионов. А на замену остановочных павильонов денег не предусмотрено. Три педагога из Самарской области вошли в число 150 лучших учителей России. Они получат премии от Минкультуры. Учителя детских школ искусств по 500 тысяч рублей, наставники вузов и училищ по миллиону. С 1 февраля следующего года вырастут детские пособия. Единовременная выплата при рождении составит 30 тысяч рублей. Мат-капитал вырастет до 778 тысяч на первого ребенка и до 1 028 тысяч рублей на второго. Сезон фонтанов в Самаре завершен. С понедельника начнется консервация, сольют воду, отключат оборудование и демонтируют элементы. В этом сезоне 48 самарских фонтанов проработали более 180 дней без серьезных сбоев. Часть из них зимой оснастят работающими световыми конструкциями.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура днем 6-8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис. Can't touch this.

0: и Whitebox только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляет ЗАО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правила и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Группа Сандра из Авеню в золотой коллекции радио Мегаполис. Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. Среди них баллада «Дайдо» Ханта. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в понедельник утром в 7.00, как обычно. Желаю вам удачного завершения этой рабочей недели и прекрасных предстоящих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У шамана три руки.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Продавцы Amazon дали отсрочку по налогам после атак беспилотников. Также для них временно приостановят проверки. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант». Меры поддержки связаны с последствиями атак дронов на склады Amazon. Ранее аналогичные льготы предоставили предпринимателям, работающим через Wildberries. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта, сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Электротранспорт недополучит около 500 000 000 рублей. Финансирование метро урежут на 200 миллионов и лишат льготы по налогу на имущество. Автобусы по регулируемым тарифам тоже теряют финансирование. Формат их работы пока определяют. На замену 890 остановочных павильонов в бюджете следующего года денег не предусмотрено. Три педагога из Самарской области вошли в число лучших в России. В конкурсе участвовали 614 заявок из 78 регионов. Победителями стали 150 педагогов из 54 регионов. Среди них Олег Арапин из детской центральной музыкальной школы Самары, Екатерина Попова из школы имени Чайковского и Наталья Хрусталева из Приволжской детской школы искусств. Педагоги получат премии. Учителя детских школ искусств по 500 тысяч рублей, наставники вузов и училищ по 1 миллиону. 8 октября в Тольяттинском технопарке «Жигулевская долина» стартует трек «Превентивные технологии здоровья и активного долголетия». Гостей ждут презентации чекапов, дыхательных технологий, нейродиагностики и ЗОЖ-меню. Среди спикеров – директор технопарка Александра Сергиенко и председатель губернской думы Екатерина Кузьмичева. Мероприятие будет полезно врачам, стартаперам, HR-специалистам, инвесторам, студентам профильных направлений и всем, кто интересуется здоровьем. Можно протестировать экспресс-замеры, познакомиться с практиками и решениями для долголетия. В российской рекламе будут чаще показывать многодетные семьи. Законопроект ФАС поддержали в правительстве, пишут ведомости. Требования касаются социальной рекламы. Если в ней показывают семью, предлагается изображать благополучных родителей минимум с тремя детьми. Антимонопольщики уверены, что решение поможет популяризовать многодетность и семейные ценности. Эксперты считают, что одна реклама вряд ли заметно повлияет на рождаемость в России, которая зависит от доходов, жилья и уверенности семей в будущем. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу 3 октября в Самаре будет облачно, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный – 4-9 метров в секунду. До плюс 2 градусов ночью, завтра днем до плюс 4. Сейчас в Самаре плюс 8.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 8 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ООО «СЗ Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информация о организации акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 8 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 8 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах Миндаль. Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу 3 октября в Самаре будет облачно, небольшие местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 2 градусов тепла, завтра днем до плюс 4. Сейчас в Самаре плюс 8 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 7 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
7: 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис. В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегафон.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 6 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовая услуга предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши, на сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет, Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru.
2: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ханс Циммер точно самый влиятельный кинокомпозитор современности. Вы точно слышали его музыку, если смотрели хотя бы мультфильм «Мадагаскар» и «Пиратов Карибского моря». Сегодня Ханс Циммер. Отец Ханса был инженером-изобретателем, а мать – музыкантом. В детстве будущий композитор часами улучшал домашнее пианино, правда, очень неоригинальным способом. Например, приделывал к нему бензопилу и другие предметы. Ханса Циммера исключили в общей сложности из 8 разных школ. Он рос в Германии, и местная строгая система образования не справлялась с гиперактивным мальчиком. Музыкальное образование Циммера состоит из 2 недель уроков игры на фортепиано. Больше он не выдержал, и он до сих пор не умеет читать ноты с листа. Несмотря на десятки номинаций и статус легенды, свой первый и за долгие годы единственный «Оскар» Циммер получил в 1995 году за мультфильм «Король лев». Циммер пишет музыку с помощью десятков помощников. Он основал целую компанию Remote Control Productions, которая занимает несколько зданий в Санта-Монике. Циммер придумывает основную тему и отдает ее команде ассистентов и соавторов, которые пишут все остальное. Циммер по-честному указывает имена всех таких помощников, из-за чего Американская киноакадемия чуть не дисквалифицировала саундтрек фильму «Темный рыцарь» на «Оскаре», потому что в официальном списке авторов музыки Циммер указал слишком много людей. Рабочий день Циммера начинается около полуночи и продолжается до 5-6 часов утра. В его рабочей студии в Санта-Монике нет ни одного окна. Циммер ненавидит современный дизайн интерьеров. Стены его студии обтянуты темно-красным бархатом. Повсюду стоят кожаные диваны, винтажные лампы и свечи. Может быть, даже он немного вампир. Циммер скупает редкие и экспериментальные музыкальные инструменты. В его коллекции есть, например, синтезаторы, созданные в единственном экземпляре, которые весят 100 килограммов. Многие виртуальные инструменты, которыми сегодня пользуются композиторы по всему миру, изначально создавались специально для Циммера. Если вы хотите увидеть молодого Ханса Циммера, посмотрите легендарный клип группы The Buggles «Video Killed the Radio Star». Это было самое первое музыкальное видео, которое показали в эфире MTV. Так вот, Циммер был клавишником этой группы. И что на первом месте? Циммер пишет не только музыку. Немецкий автоконцерн BMW нанял Ханса Циммера, чтобы тот разработал искусственный звук двигателя и ускорения для их новых электромобилей линейки iX и i4, так как электрокары сами по себе ездят слишком бесшумно.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 6 градусов. 3 октября в субботу будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 2 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 4.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО ОТП-банк. Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: me.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека? Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 октября, в Самаре ожидается облачная погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный. В ночные утренние часы на дорогах местами гололедица. В ночь на субботу ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3-4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто из автогигантов активнее всего регистрирует новые технологии? По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в этом году мировой лидер — Toyota. Почти 2500 патентов. Например, одна из их

0: систем превращает машину в фотоассистента. Салонная камера следит за направлением вашего взгляда, и если вы заметили что-то красивое, дали команду, и внешняя камера тут же делает четкий снимок. На втором месте по инновациям BMW. У них, в частности, появилась умная система помощи при заносе, которая решает самую сложную задачу в дрифте — контролируемый срыв задней оси. Скромные показатели по количеству патентов у Audi. Зато среди них самый забавный — съемная система караоке. Модуль можно достать из панели, чтобы продолжить петь после поездки. А что ж китайцы? Почастую изобретений они опережают Америку и Европу вместе взятых. Но в мировом зачете их показатели ниже. Китайские бренды защищают технологии и не спешат регистрировать их на глобальном уровне.
1: Неважно, когда вы включаете радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Сегодня можно немного схитрить. Ужин как в ресторане, а мариновать ничего не придется. Во всех супермаркетах «Миндаль». Утка «Улыбина» в брусничном или пекинском маринаде всего 399 рублей 99 копеек за килограмм. Остается только приготовить и принимать комплименты. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах, текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки. День углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы. Настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы. Если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь. Окно возможностей может и закрыться. Весы. Не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги, день подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность балансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 октября, в Самаре ожидается облачная погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный. В ночные утренние часы на дорогах местами гололедица. В ночь на субботу ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах, текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки. День углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы. Настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы. Если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь. Окно возможностей может и закрыться. Весы. Не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги, день подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность балансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

думаю, ровно в 10. А батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.